Песня – это дар человеку, который дан от самой жизни. Ну, песни петь. Часто у меня спрашивают, как это можно петь песни. Ну, песни петь, если кто не поет. А если их поют, в песне разделяется все – и радость, и горе. Ну, и песни может петь тоже ж не каждый. А понимают их очень много. Песня, она человеку дается от рождения его, если он к этому способен. Но к песне еще нужно не только жала, не только жала, не только жала, не только жала, не только жала, не только жала, не только жала. Песня и смерть можно. Все ж песни, ни одна песня не проходит как-то. А она ж проходит, если ей разобрать, вся из жизни. Вся она наполнена, если не грустью, то большой радостью. И если есть, даже при любом горе можно подобрать такую песню, от которой можно отвести душу. Вот сидишь, задумаешься, наверное, все перепеты. Да нет, еще и такие не петы. Старинные, давние, вот, например.